Зірок. Зірок. Рок-будильник. Зарядись настроение и стартирай деня с песен. Рок-будильник.

Рок. Зірок. Рок-будильник. Зарядись настроение и стартирай день с песен. Рок-будильник.